0: papa. Wookie papa.
1: Мама, я уже покушал. Сейчас буду играть.
0: Я хочу с мамой играть.

0: мы будем сегодня в школьном классе.
1: Саша.
0: С мамой? Да. И дядя Леня был с дядей Риной. И тетя Света с дядей Яшей.
1: Да.
0: Тетя Лариса и дядя Девита.
1: Да.

Окей. Я буду вставать, делать зарядку. Потом иду домой. Буду идти пешочком на пляж. Там будет много русских знакомых. Мы будем там немножко о политике говорить.

0: потом я пойду пройдусь.
1: Я хочу машинку для управления, чтобы она ездила сама и не поломалась.